уже не си. Господис, господис, господис еще не дло. Не набери, что злости, не набери, что злости, не набери. Повесь мне там

Там на горе в стране концесса целине вещь с зитьками кеши, где все рики тмавые, где акаты вспорные си за други боли. Там в плности света за капотом едицо выросла в нек,